повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования – всего за 2 евро. Lidl стоит того.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 6.

0: 70% Optio Optika.
1: Акция до 9 августа.
0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi 1,5 litri 99 centi.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это звездный дайджест немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера сингла группы «Дискотека аварии» Полины Серовой.

Идеи композиции напомнит, что детство не заканчивается с годами. Взрослые могут снова почувствовать себя детьми, если рядом есть те, кто умеет искренне удивляться миру. Мавик представил песню «Иду на восток». Релиз сингла осуществил лейбл «Фоминков».

«Катись, я полюбила его окончательно и на всю жизнь». Arctic и Asti выпустили новый сингл «Бриллиант». Релиз сингла осуществил лейбл S&P Digital. «Я бриллиант, и кому-то со мной повезет, бескомпромиссно он будет согласен на все». И вот он нежно и бережно держит в руках любимый сердцем свой дорогой бриллиант. Поет вокалистка дуэта Севиль Велиева. В свою очередь Баста и группа «Моя Мишель» представили совместную песню «Если я буду танцевать». Автором музыки и слов стал Баста. Как сообщает пресс-релиз лейбла «Газ», это история красавицы и чудовища. Рядом с любым брутальным и властным мужчиной всегда есть хрупкая и красивая девушка. Только перед ней он тает, только перед ней всегда нежен. Хотя ему за маской собственной жестокости неловко и странно от таких чувств. История, рассказанная винтажным диско, фанком и поп-музыкой 90-х. Хит, под который могли бы танцевать Джон Траволта и Ума Турман. Также состоялась премьера

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггер,
4: не да,
3: честно говоря.
4: Нет. А если all-inclusive?
3: Ага.
4: Я
3: Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
4: Да.
3: Но раз не срабатывает в,
4: да,
3: следующее. В поле, значит, обычных следующее. Бытовых ситуаций,
4: да.
3: Проверим то, что,
4: все.
3: Что он очень сильно любит. All-inclusive.
4: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
4: И там лук.
3: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата,
4: да.
3: И начнешь туда нарезать лук
4: крашить
3: или
4: лук.
3: Яблоко, да, там...
4: И
3: да.
4: Ты такой, но!
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl стоит того.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja.

Новинки недели. Новинки недели. Вы слушаете Топ Радио, это звездный дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам.

бас-гитарист Джон Файв. В этом альбоме представлены все стороны группы, говорит фронтмен Чад Крюгер. Есть песни, которые бьют так же сильно, как и все, что мы когда-либо делали, песни, которые рискуют, и песни, которые напоминают нам, почему мы так долго делаем это вместе. Спустя более чем 30 лет один из важнейших

Концертные сборники. Этнические инструменты с жестким басом в новом релизе Rompas Ambivalence. Хорошо известный своим подходом к созданию атмосферных треков, Rompas возвращается с очередным синглом, в котором присутствует как излюбленная всеми мелодичность, так и революционные творческие решения, приковывающие интерес к новым работам исполнителя.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». И прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Оскароносный режиссер Кристофер Нолан не верит в постепенное умирание кинематографа и кинопроката. По словам постановщика, кассовые успехи хорроров «Обсессия», «Кари Баркера» и «Закулисье» реально

У нас есть замечательные молодые голоса в кино, которые создают собственную среду и продвигают ее вперед. Вот почему я никогда не соглашался с доводами о том, что внимание молодых зрителей слишком ограничено. Эти фильмы загадочные и наводят на размышления. По мне, так некоторые фрагменты за кулисами похожи на творчество Дэвида Линча. И молодежь не может от них оторваться, заметил Нолан в интервью The Telegraph. Следующий проект Мартина Скорсезе, мистический триллер «Что происходит ночью», является самым личным в карьере режиссера. Таким мнением поделилась дочь постановщика Франческо Скорсезе. По ее словам, Скорсезе взялся за эту историю из-за параллели с личной трагедией в их семье. Его жена Хелен Моррис более 30 лет живет с болезнью.

что его коллега все же пересмотрит свое решение. По словам Нолана, он уважает позицию Тарантино и понимает, что у нее есть свои причины, однако считает, что заранее устанавливать жесткий предел для собственного творчества не стоит. Сам режиссер

0: высказывание Нолана прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений 10-й картины Тарантино. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер

0: Latvija, Merild Incap 500 gramu 5,99 eiro, krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas, 2,75 gramu vienības par vienas cenu 99 centiem. Maksima.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

Актер и режиссер Энди Серкис сообщил о завершении первой недели съемок нового фильма франшизы «Охота на Голлума». Камеры заработали на площадке в Новой Зеландии. Особой похвалы от Серкиса удостоился исполнитель роли Арагорна Джейми Дорнан. Должен сказать, Джейми отлично справляется. Он фантастически, добавил Серкис. Он также отметил, что для омоложения персонажей в картине используется искусственный интеллект. Сам Серкис вернется к образу пугающего монстра Голлума. В ленте также сыграют Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой, Лео Вудл, Ли Пейс и звезды трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд и

передает Deadline. Получит ли шоу продолжение, неизвестно. Первый сезон стартовал в январе этого года и был основан на одноименных комиксах издательства Image. По сюжету в мире разгорается эпидемия болезни под названием «Красота». За

около 3 месяцев. Несмотря на переломы, певец гастролировал с группой. У нас уже было определенное количество концертов, поэтому Андрея просто на руках держали и пили с ним. Плакать нельзя мальчикам, а мы не плачем вообще. Во-первых, мы уже не мальчики, отметил Кирилл Туриченко.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

Свою любовь к живым выступлениям. Я люблю играть живьем, мне это всегда нравилось, сказал он. Думаю, это больше зависит от Брайана, чем от меня, продолжил Тейлор. Если мы оба захотим, я буду рад. Но посмотрим, никогда не говори никогда.

Леннон, который вместе с The Beatles встречался с королем рок-н-ролла в 1965 году у него дома в Лос-Анджелесе, остался разочарован и посоветовал Джаггеру не разрушать свой идеализированный образ Элвиса. «Я помню, как Джон сказал мне: никогда не встречайся со своими героями. Я бы никогда не пошел встречаться с Элвисом».

Ловили 47-летнюю Кэти Холмс с 39-летним художником Джейсоном Бардом Ярмоски на специальном показе в фильме «Оливии Уайлд. Приглашение». На снимках знаменитости держались за руку, общаясь с гостями мероприятия. Он что-то шептал ей на ухо, она смеялась. Они казались очень обаятельными, и весь вечер на ее лице сияла улыбка. Они сидели вместе во время фильма, в какой-то момент она положила голову ему на плечо. Они выглядели очень мило, сообщил очевидец. Инсайдер рассказал, что актрису и художника также видели вместе на вечеринке после кинопоказа, за которой проходила в Истхэмптоне. Сами звезды не комментировали слухи о романе. Ну а певица Ариана Гранде возобновила отношения с бывшим возлюбленным Рики Альваресом после разрыва с актером Итаном Слейтером. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера. Ариана всегда считала Рики другом. Она не держала на него зла после их расставания. Рик

0: похожее чувство юмора. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

Доступ к ранее не публиковавшимся кадрам, архивным материалам, полной дискографии, сет-листам и инструментам, которые позволяют сообществу активно участвовать в поддержании наследия Avicii. Ключевой раздел Avicii Stories погрузит за кулисы с помощью редких материалов и неопубликованных съемок. Церемония включения в зал славы рок-н-ролла 2026 года рискует подарить одну из самых неловких и одновременно самых забавных встреч в истории британской музыки. В число новых лауреатов вошли и Фил Коллинз, и Оасис. Это означает, что бывший фронтмен Genesis может оказаться за одним столом с Ноэлом Галлахером, который во времена расцвета

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami, 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
5: Top, top, top!
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
8: да,
7: честно говоря.
8: Да, тебя нет. А если all-inclusive?
7: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
8: Да.
7: Но раз не срабатывает в поле обычных бытовых ситуаций,
8: да.
7: Проверим то, что он очень сильно любит. All-inclusive.
8: Да. Подходишь, там салат мясной.
7: Да.
8: И там лук.
7: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата,
8: да,
7: и начнешь туда нарезать лук или яблоко, да, там...
8: И
7: да,
8: ты такой,
9: но! Андрей Панк и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs.

0: Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Американская певица Кеша рассказала, что собирает человеческий

и тогда он написал ей в личные сообщения. Они обручились в апреле 2019 года во время отпуска в Монтане и поженились в декабре того же года. Ну а муж Селены Гомес, Бенни Бланко, рассказал, что перед началом романа певица уточнила, точно ли он хочет встречаться. Об этом сообщает издание Daily Mail. Она спросила меня: «Ты уверен, что хочешь этого? Я пойму, если ты хочешь, чтобы мы просто остались друзьями», — поделился Бланко. Продюсер решил открыто заявить о своих отношениях, несмотря на боязнь пристального внимания общественности. А потом я сказал ей: «Знаешь что, к черту все это.

0: что все, прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ Радио.
1: Звездный дайджест.
2: Топ Радио.
1: All time favorites.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami, 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda, katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti, ar plašām un ērtām sēdvietām, izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms, tavs luxexpress.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Утро начинается не с кофе, а с
4: ним. Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
5: никак,
4: честно говоря.
5: Нет. А если all-inclusive?
4: Ага.
5: Я
4: Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
5: Да.
4: Но раз не срабатывает в,
5: да,
4: следующее. В поле, значит, обычных следующее. Бытовых ситуаций,
5: да.
4: Проверим то, что, здесь, что он очень сильно любит. All-inclusive.
5: Да. Подходишь, там салат мясной.
4: Да.
5: И там лук.
4: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата,
5: да,
4: и начнешь туда нарезать лук
5: крошить
4: или
5: лук.
4: Яблоко, да, там...
5: И
4: да,
5: ты такой,
6: но! Андрей Панк и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva, cigoriņu, vafeļu glāzi.

0: Meitē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi. Top, top, top!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Пушкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсискас дарбибас вейцаем.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
4: да,
3: честно говоря.
4: Нет. А если all-inclusive?
3: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
4: Да.
3: Но раз не срабатывает в поле обычных бытовых ситуаций,
4: да.
3: Проверим то, что, что он очень сильно любит. All-inclusive.
4: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
4: И там лук.
3: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук или яблоко, да, там...
4: И
3: да.
4: Ты такой,
0: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Черемешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?